красоту хотите сохранить. Любовь, как река, которая никогда не заканчивается. Любовь, как голубь.